0: Дай мне васаби.
1: Вот, на тебе, бери васаби шоу. Ребята, всем добрее утре. Ребята, всем доброе утро. Да. Это Васаби Шоу. С вами Эльвира Азарова, Антон Павлов.
0: Yes.
1: Приветствую вас на волнах Energy FM. Спасибо, что вчера меня чуть пораньше отпустили. Сходила я к лору. В общем, все нормально, ушко лечим. Все хорошо.
0: Да, но это хорошо, что тебе все-таки вовремя ты схватилась за это.
1: Да.
0: Потому что,
1: поэтому вовремя проверять,
0: береги,
1: ребята.
0: Береги, как говорится, ухо с молоду.
1: Да. Вот честь не надо было. Вот мне говорили, береги честь с молоду. А эти мужчины оказались такими неблагодарными. Никто не отблагодарил. Не было такого, что вот он такой вспоминает.
0: Рахмет за честь.
1: Да, и такой, слушай, ты же мне честь свою подарила. Вот, спасибо тебе. Таких нет в моей жизни вообще. Ладно, ребят, но мы сегодня не это будем с вами обсуждать. Мы представились, я забыла.
0: Эльвира Азарова, Антон Павлов, как всегда, хозяйка и довесок на радио Энерджи.
1: Мы все
0: по классике.
1: Да, а вы знаете?
0: Не меняемся, только стареем и болеем.
1: Нам берут третьего соведущего, ребята. Да.
0: Прикиньте.
1: Точка, это правда.
0: Да.
1: Третьего соведущего,
0: видать,
1: да.
0: Возможно, много денег
1: у нас
0: компании.
1: Будет новая жертва.
0: Однозначно.
1: Ну, слушай, а почему нельзя пойти и сказать, дорогие шефы, пожалуйста.
0: Дайте
1: нам
0: эту зарплату
1: лучше,
0: нам, да.
1: Да. А нет. Да я шучу на самом деле. Это я просто так накидываю от себя. Просто хочу какую-то суету. Ладно, ребята,
0: суетолог
1: мы сегодня
0: Эльвира.
1: Будем с вами обсуждать так. Тему такую. Ваши взаимоотношения, отношения с родными своей супруги или супруга.
0: Ага.
1: Какие они? На сколько баллов вы их оцениваете?
0: Да, потому что у каждого же разные,
1: да.
0: Например...
1: Как вы общаетесь?
0: Со своей тещей, с тестем, да, то есть получается?
1: Да, вот у тебя теща, тесть, понятное дело, хорошо общаетесь.
0: Да,
1: а другие родственники?
0: А
1: со стороны супруги?
0: Я не знаю других.
1: Слушай, вот как классно, да?
0: Они просто.
1: Например,
0: живут...
1: я прихожу, меня приглашают, например, в гости куда-то, скажем так, вот как-то вот не хочется мне говорить, вот разделять как-то, да? Ну ладно, скажу. А нет, не скажу. Ладно, скажу. Почему вот с нашей стороны, то есть если ты придешь со Светой, можно говорить ее имя, да?
0: Да, конечно.
1: Она же единственная в Казахстане. Вот.
0: Света.
1: Со Светой приходишь ко мне на свадьбу, там, к моим родственникам, там будет минимум 200 человек.
0: Это да.
1: Почему, если я к тебе, мой славянский брат, приду к тебе на свадьбу или на какое-то торжество, там будет человек 10-15. Как это работает?
0: Я не знаю, прикинь.
1: Вот я сейчас даже задаю тебе вопросы. Понятное дело, мы уже знаем, ты неоднократно говорил о том, что ты хорошо общаешься с родителями супруги.
0: Да.
1: А остальные у нее есть братья-сестры, двоюродные, там, тети, дяди, есть или
0: да,
1: нет?
0: Да, есть, конечно,
1: двоюродные. Ну, вот я об этом и спрашиваю.
0: Ну, вот есть двоюродные, я не знаю, как насчет дяди, тети, да, но вот двоюродные. Родная сестра есть, например, да, ее муж и ее дети, мы хорошо общаемся, то есть периодически там мы выезжаем куда-то вместе на природу, мы к ним как-то в гости ездили вместе
1: а
0: Новый год.
1: А твоя родня, вот с твоей стороны, кто
0: с моей
1: есть?
0: Стороны, у меня братишка, то есть все началось нормально, сейчас жена его видеть не может. Так, дальше с папой они тоже не особо как-то
1: общаются.
0: После последнего дня рождения моя супруга там выдала, и папа
1: сделал
0: вид и обиделся и ушел. Он...
1: А в смысле, а что? А будут какие-то подробности?
0: Это вообще не вопрос. Он такой говорит тост.
1: Пришел твой папа,
0: да, я желаю
1: тост.
0: Тебе, говорит, и твоей подруге по жизни, ну, имел в виду.
1: Подруге по жизни.
0: И, ну, то есть... Вообще, супруги. Ну да, супруги. И жена
1: сказал,
0: обиделась на подруга.
1: Подруга. А почему сказала подруга?
0: Я не знаю.
1: Я бы тоже обиделась.
0: Ну вот.
1: Какая она тебе подруга?
0: Я не подруга, я жена.
1: Она так ему ответила. А он обиделся.
0: Он встал уже.
1: Слушай, почему у них такое тонкое, вот это, знаешь, эго?
0: Да.
1: Почему нельзя ничего сказать, вот даже, например, да, как-то поправить, что-то сказать старшему поколению? Почему нельзя? У меня ведь тоже обижаются.
0: Да, такие прям, знаешь, чувствительные.
1: Ранимые.
0: Мне такое ощущение просто, как будто он ждал этого момента. Так. Дальше. У меня еще есть две сестренки, там нормально мы общаемся. То есть,
1: нормально.
0: Да.
1: Но
0: нет, ну просто, просто мы как бы, ну понимаешь, у них они тоже замужем. Она далеко, одна сестренка далеко живет.
1: То есть у тебя не так там много и родственников?
0: Да у меня вообще их там...
1: Поэтому ты ко мне так привязан.
0: Да маленько.
1: Да, поэтому ты ко мне
0: так
1: привязан.
0: Вот,
1: а я вот, знаешь, в голове у себя промотала эту тему.
0: Да.
1: Я подумала, ну, со стороны папы, родственники, мы ни с кем из них не общаемся. Со стороны мамы, если брать вот родственников, нет, я сейчас немножечко по своим пробегусь, если там, например, смотреть на моих родственников глазами моего супруга. То есть он общается только там с моим братом.
0: Да.
1: Они прям
0: очень
1: друзья
0: тесно,
1: лучшие,
0: да.
1: Вот там с моей мамой. А вот если брать остальных родственников, тоже ни я, ни он не общаемся.
0: Вот,
1: если
0: я тебе...
1: брать,
0: да,
1: родителей моего супруга, мы тоже не особо общаемся, потому что они, во-первых,
0: далеко.
1: Очень далеко, да. Потом у нас такой немножечко языковой барьер, скажем так.
0: Да, я понимаю тебя. Я вот как раз-таки, когда мы начали обсуждать эту тему, я поэтому и думал, что мы берем сейчас ближайших родственников.
1: Ну, знаешь,
0: которыми,
1: как это происходит? Смотри, мне говорят, сторона мужа говорит, пусть она говорит на нашем языке, да?
0: Да.
1: Я когда начинаю говорить на их языке, надо мной ржут, что у меня дичайший акцент. И мне становится стыдно, я закрываюсь.
0: Тяжелее, да.
1: Понимаешь?
0: Да.
1: Вот, ребят, пожалуйста, никогда вот это не подхихикивайте. Если вы видите, что кто-то пытается говорить на вашем языке, чтобы вам было комфортнее, скажем так, да, пожалуйста, не смейтесь над ними. Вот мы так стараемся, например, да?
0: Ну да,
1: я
0: понимаю.
1: А потом я все забила и все, и не стала
0: общаться.
1: Знаешь,
0: когда над тобой, да, подхихикивают, ты начинаешь как-то замыкаться в себе, и тебе еще сложнее начинать разговаривать, потому что ты боишься, что ты скажешь неправильно.
1: Что-то не так, да? И просто ты принимаешь решение вообще не общаться.
0: Да.
1: Да, все, там, значит, я с родственниками супруга вообще никак не общаюсь.
0: Поэтому
1: вообще
0: я думаю,
1: никак.
0: Смотри, ну, вот, опять же таки, со всеми родственниками, там, дальние, передальние, мы же встречаемся в основном только на каких-то больших праздниках, да?
1: Да.
0: То есть, опять же таки, я поэтому и подумал, что мы сегодня будем обсуждать вот отношения именно между теми родственниками, с которыми мы близки и общаемся.
1: Но я думаю, что мы сегодня будем обсуждать
0: всех
1: родственников своих половинок.
0: Да-да-да, а там уже как пойдет,
1: да? И говорить, вот, как сложились ваши взаимоотношения. У меня не то, чтобы они какие-то вражеские, просто они далеко, и мы просто так иногда, там, с днем рождения, с Новым годом, ну, какие-то такие, знаешь, поздравляем друг друга, все, там, пару фотографий скинем.
0: Ты знаешь,
1: то роди нам внучку, внучка родилась, вообще плевать хотели, даже не спросят, как она там поживает, вообще все равно.
0: Я
1: абсолютно.
0: Я понял,
1: понимаешь, полнейшее безразличие.
0: Ну, опять
1: почему?
0: Может быть, расстояние
1: делает. Я объясню касательно обид. Вот ты говоришь, что папа обиделся, на меня обиделась сторона супруга, может быть, но мне так кажется, потому что я не приезжаю на какие-то их посиделки. 3500 километров мне туда ехать, вот это, на поезде, да, потом приезжать. Пусть она приедет и чай нам поразливает.
0: Все,
1: мне что, вообще заняться нечем, вот серьезно, да, с моей больной спиной, с моим заболеванием, мне еще 3000 километров туда ехать, для чего? Не в гости? А чай пусть она нам поналивает, пусть вся родня посмотрит, как она нам чай наливает.
0: Я понял, о чем ты.
1: Понимаешь?
0: То есть показать свою...
1: превосходство какое-то.
0: Да,
1: еще
0: тебе
1: плюс они слушают,
0: да?
1: Да, еще они плюс слушают васаби-шоу, и многое не нравится. Они вот первое время...
0: Ой, поверь мне, моим тоже многое не нравится.
1: Да, первое время делали мне замечания. Потом мой супруг их, значит, так, раз...
0: побрил.
1: Скажем так, пресек эти действия. Да, все, я не буду. Мне даже если супруг будет говорить, я вообще с ним разведусь, если он будет меня учить, как мне себя вести в эфире. Вообще, это сразу, это не мой человек.
0: Да.
1: Не надо лезть в мою работу.
0: Ты знаешь.
1: Вот, и все. И пусть она приедет. Вот что она там на радио говорит? Пусть она приедет, нам чай поразливает. Все-таки она Келлин в нашем доме.
0: Я тебе скажу
1: чего
0: так.
1: Чего вы вообще решили, что я буду 3000 километров наматывать?
0: Мои тоже были не в восторге от манеры ведения нашего с тобой шоу. И когда...
1: Да, спасибо, что перебил.
0: Извини, пожалуйста. Я просто хотел
1: поддержать. Ты же можешь потом это рассказать.
0: Ладно, извини, хозяин.
1: И вот я туда поеду, да? И там вот родственники собрались, там, значит, на поминках, все. Почему твоя жена не приехала? И детей своих привези. Пусть посмотрят хотя бы. Вам вообще плевать на моих детей. Когда они узнают, что мои дети болеют, попали в больницу, никто из родственников никогда не пишет
0: позвонить,
1: со стороны супруга.
0: Да.
1: Никогда. Вот просто напиши хотя бы. Никто.
0: Хотя бы узнай,
1: всем,
0: как здоровье.
1: Да, всем плевать. Но как только я туда не еду, а туда едет мой супруг,
0: ну,
1: они все начинают набрасываться.
0: Возмущаться.
1: Говорят, вот она даже не приезжает, вот она даже детей не привозит. Вы даже свою внучку единственную не поздравляете с днем рождения.
0: А-а-а.
1: Просто не поздравляют. Когда там, у нас папа попал в больницу, закиньте нам денег, да, и мы закидываем им деньги, но когда мой ребенок попадает в больницу или у него день рождения, ни одного сообщения нет, а потом как только, значит, надо, что-то надо,
0: да,
1: или показать свое вот это вот, знаешь, вот превосходство, я не знаю, откуда это повелось, именно при родственнике, там все родственники собираются, и там папа, а че это она к нам не приезжает, пусть помнит она в этом доме Келлин, чтобы она нам чай... С чего ты это решил, если тебе вообще наплевать как бы на свою внучку? Ты ни разу мне не написал и не сказал, как там внучка поживает. Ей уже исполнилось там 6 лет, 5 лет, 3 года, 2
0: года. Даже если так на то пошло, да даже в отношении тебя, почему они не позвали, не узнают, как у тебя дела.
1: Никогда в жизни.
0: А тут ты должна
1: приехать. А почему
0: я
1: должна просто приезжать? Да, ко мне какое-то, как говорится, какой привет, такой ответ.
0: Вот. Я понял.
1: Все, такие себе отношения.
0: Но это знаешь, например, ты.
1: А твои что?
0: Подожди, ты,
1: что
0: например, за... проводишь банкет где-то на мероприятии и как кейтеринг вызываешь?
1: Да.
0: Вот то же
1: почему
0: самое.
1: Почему я
0: да?
1: должна ходить там, значит, полы намывать и значит чаи разливать? Почему я это вообще не могу понять, откуда это повелось? Вы же можете сами себе поразливать эти чаи, вы молодые, вам даже 60 лет нету. Да?
0: Ну, хотя да.
1: Им 60 лет даже нету.
0: Да, чуть-чуть постарше меня.
1: Чуть постарше тебя там родители, ага. да? И вот они не могут себе чай поразливать, ничего не могут. Ждут меня, когда я приду поразливаю.
0: Так вот,
1: пусть она придет, мы очень мечтаем, чтобы она нам...
0: Там, мечты это, должны сбываться.
1: Я не хочу их просто оставлять без мечты.
0: Я понял, да-да. У человека должна быть мечта, да.
1: Твои родственники.
0: Мои родственники тоже. Знаешь, поначалу они слушали, короче, слушали. Потом, я тебе скажу так, у всех возникает вопрос, но... Я сразу как бы отсек это. Я говорю, если вам что-то не нравится, вы просто можете...
1: Нет, а почему? Нет, понятное дело, что ты там как-то
0: потому,
1: это отсекал.
0: Когда просто один вопрос, кто тебе дороже, я или мама, после этого или там, ну, или
1: это
0: когда мы
1: шутка.
0: Обсуждаем моего папу, да, там, и что, как ты говоришь, да, у меня вся семья пропоится.
1: Ну это же правда, а почему они обижаются?
0: Да чего это правда, блин?
1: Так тебе кто дороже, я или родственники?
0: Ну, ты сейчас что творишь-то вообще, женщина?
1: Я или вся твоя родня неблагодарная?
0: Конечно же, родня неблагодарная, мне не дороже тебя.
1: А, все хорошо. А то я прям как-то встрепенулась.
0: Да,
1: как-то.
0: Я понял.
1: Мне хочется быть тебе дороже, да. Я или жена, ладно.
0: Да ты остановись уже, а!
1: Я или сын. А, нет,
0: ты
1: тут понятное дело, ты выберешь меня. Я или коты.
0: Коты.
1: Вот тут да.
0: Тут не поспоришь.
1: Никак, никак. Да. Никак.
0: Сорян.
1: А помрешь ты? Кто хоронить тебя будет, Тосечка?
0: Ой, да они меня, просто, они меня просто вот так песочком закидают, и все нормально.
1: Хотя, да. Все, что мы несем?
0: Да.
1: Ребята.
0: Друзья, давайте выделитесь ваши отношения с родственниками супруга, супруги. Какие они? Веселые, странные.
1: Какие у вас взаимоотношения с вашими новыми родственниками?
0: Дичайшие. Давайте, делитесь, давайте обсудим это просто в таком ключе.
1: 8-700-107-10-22. Мы с вами уже поделились своим мнением.
0: Теперь ваша очередь.
1: Нет, давай. А им не нравилось то, что я тебе говорю, да, кто тебе дороже, или вообще?
0: А, да там много чего, там же, да, я же вообще как бы...
1: Ребята, я вам рассказывала историю, как Антона теща хотела меня уволить.
0: Да, понимаешь?
1: Ей было обидно, что
0: я думаю,
1: единственная теща в мире, которая топит так за своего зятя.
0: Ты знаешь, многие же, вот, ну, как бы уже взрослые люди, они же все раньше и раньше просыпаются, я даже по себе говорю, могу сказать, да, то есть, когда у тебя выходной, ты все равно раз и просыпаешься, как идиот, в 10 утра или в 8 утра. Да, и вот у меня папа явно тоже просыпается рано. И я так понимаю, что он мог бы меня слушать, но чтобы у него оставалось здоровье более, и он мог дотянуть до более старческих каких-то лет, он меня не слушает. Потому что если бы он слушал, мне кажется, у него было бы очень много вопросов ко мне.
1: А как бы за то, что он тебя не растил, у тебя вопросов, я так понимаю, нет?
0: Нет, я же, Элечка, ты же помнишь, я же быстро все забываю, отпускаю,
1: вот
0: понимаешь?
1: Вот поэтому, чем меньше знаешь, вот не зря говорили, меньше знаешь, слаще спишь. Почему ты вот очень редко болеешь?
0: Потому что
1: ты
0: я
1: вообще
0: не заморачиваюсь.
1: Не паришься и не заморачиваешься, да?
0: Понимаешь, если я вот, ты знаешь, я очень такой эмоциональный человек, я вот, знаешь, иногда начинаю там ленту просто скроллить какую-нибудь, и там просто вылазит уже, ну, там какие-нибудь... Щенята, котята, у меня уже ну, к концу
1: ты
0: дня,
1: плачешь,
0: я не знаю,
1: да,
0: у меня уже такие слезы. А еще, если понасмотришься на вот эти новости, которые дичайшие там какие-нибудь происходят.
1: Такая поэтому, паника, уже хочется вот...
0: Поэтому я стараюсь, знаешь...
1: Просто
0: вот,
1: сбежать, а бежать-то некуда.
0: Да, я стараюсь просто, знаешь, вообще не заходить туда, потому что мне вообще всяческие новости, да, вот, которые появляются, да, я стараюсь...
1: Про хантавирус вообще, да, вот прям...
0: Ты знаешь... Ну,
1: ой...
0: И если насчет этого всего начинает заморачиваться, понимаешь, начинает твои какие-то...
1: Я заморачиваюсь.
0: Да. Угу. Притягивает к себе болезни. Поэтому я стараюсь, ну, хотя и так хватает их.
1: В общем, ребята, давайте без лишних заморочек.
0: Да.
1: Напишите нам по теме, какие у вас взаимоотношения с родственниками вашего супруга или супруги?
0: Ведь, по сути, это же, с другой стороны, это же тоже ваша семья.
1: Да, пусть, новая
0: пусть,
1: семья,
0: да,
1: скажем
0: пусть
1: так,
0: и
1: да?
0: они вам далекие, чужие люди, но так как вы уже вместе
1: породнились,
0: да, породнились, это пусть там, ну, это семья. Давайте узнаем, какого у вас в семье. 8-700-107-10-22. Далее.
1: Пишите. Далее гороскоп. Да.
2: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп. Ботазарова и Павлова.
0: Я знаю, что вспомнил,
1: да.
0: Элечка.
1: Что?
0: Цветы и кофе так и не доехали со вчерашнего дня.
1: А, да?
0: Не, я просто так это вспомнил.
1: Ну и ладно, ну не надо. Так, ребят, это гороскоп на сегодня.
0: Сегодня
1: у нас на календаре 19 мая.
0: У меня завтра флюорография.
1: Время 08:17. Овны, день подходит для документов и важных дел, с которыми вы справитесь с легкостью. Вечером полезна прогулка и легкая тренировка.
0: Тельцы, удачное время для планирования бюджета и покупок. В отношениях мягко и внимание помогут сохранить гармонию.
1: Близнецы, день будет насыщен общением, звонками и новостями. Записывайте важные идеи и не забывайте отдыхать.
0: Раки, сегодня важно беречь силы и не перегружать себя. Спокойный вечер дома поможет восстановиться.
1: Львы, проявляйте инициативу в работе и семейных делах. Следите за расходами и избегайте импульсивных покупок.
0: Девы, день хорош для спокойной работы, анализа и планирования. Избегайте лишнего шума и эмоциональной суеты.
1: Весы, общение и совместно дела сегодня особенно продуктивные. Вечер подходит для обсуждения планов и отдыха.
0: Скорпионы, день благоприятен для карьеры и важных решений. Сохраняйте спокойствие и не отвлекайтесь на лишнее.
1: Стрельцы, новая информация и знакомства принесут вдохновение. Хорошее время для обучения, поездок и творчества.
0: Козероги, займитесь вопросами порядка, безопасности и бытовых дел. Вечер лучше провести спокойно и без суеты. Так, подожди-ка. Вопросами порядка, безопасности, бытовых дел?
1: Да.
0: Ого.
1: Это у тебя козерожка.
0: Да.
1: Водолеи, сегодня важно искать компромиссы и договариваться с окружающими. Вечерняя прогулка поможет привести мысли в порядок.
0: Рыбы, рутинные дела сегодня принесут чувство стабильности. Уделите внимание здоровью и домашнему комфорту.
1: Тема такая. Ваши отношения с родными своего супруга-супруги.
0: 8-700-107-10-22.
2: Весна прям шепчет. Слушай, Васаби.
3: Energy FM Жарнама. Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Итак, история такая. Подождите.
1: Давай. Time of history.
0: Рабочий аппарат прочищен. Так, история такая.
1: Работает.
0: Скажем так, французская. 19-летняя девушка проснулась после трехнедельной комы и верит, что растила своих троих детей на протяжении 7 лет в альтернативной жизни. Сейчас ей оказывается психологическая помощь, чтобы она приняла реальность. Реальность она принять не может, она говорит, действительно. То есть она доказывает. Она знает, как зовут ее детей. Она говорит, я жила с ними 7 лет, отмечала все праздники, Рождество и так далее. То есть она в это время была в коме. Потом она проснулась, а этого ничего нет. Это как сейчас мне проснуться и понять, да, что ничего в моей жизни, вот того, что, чем я сегодня живу, нет. Это ужасно.
1: А вот помнишь, я тебе говорил, что вот иногда вот мы думаем, что люди, они психически нездоровы, а на самом деле они просто в другой реальности живут.
0: Возможно,
1: они видят другое что-то.
0: Да, да.
1: Понимаешь,
0: да.

0: Очень-очень, вот знаешь, вот к этой новости мне как-то я серьезно отношусь. Почему? Потому что я понимаю, что эта девушка могла быть пока вот эти три месяца, да, в коме.
1: Да.
0: Она там в своей альтернативной жизни, то есть она как-то шагнула, проживала, знаешь, то есть
1: жизнь,
0: это как,
1: да?
0: Как Тесла, когда он выходил же в астрал, чтобы ему там, он же говорил, это не мои изобретения, это мне говорят другие люди, ну или там существа, я не знаю, вот.
1: Угу.
0: Так же и эта девушка, то есть она, может быть, ушла куда-то, да, и в этой параллельной реальности она прям осознанно прожила,
1: да.
0: Но
1: в этом иллюзорном мире она встретила мужчину своей мечты.
0: Понимаешь,
1: родила,
0: да.
1: Родила ему детей, у нее была счастливая семья, и она сейчас
0: и вот смотри,
1: не
0: если,
1: может
0: вот прийти
1: в себя.
0: Вот что самое интересное, знаешь, это, знаешь, есть такая практика, как она называется, осознанный сон. Она, я сейчас расскажу, почему она опасна. Так вот, если бы эта девушка осталась бы в коме, она бы жила бы там. И она бы даже не парилась в то, что она не приходит в себя. Она бы жила в этом мире. Я тебе вот, что самое интересное. И продолжала быть жить счастливо. Вот в чем вопрос. Теперь я рассказываю, почему осознанный сон очень важен. То не важен, а опасен. То есть человек может... Здесь нет некоторые практики, которые заставляют тебя осознанно во сне там путешествовать, гулять. И, то есть ты понимаешь, что это сон.
1: Получать
0: но,
1: удовольствие,
0: да,
1: какое-то.
0: И проживать,
1: да,
0: какую-то жизнь, да, которая там у тебя. Но если тебя здесь напугает или что-то произойдет там во сне, ты навсегда останешься там, а здесь твое физическое тело просто умрет.
1: Умрет. Умер во сне,
0: да.
1: Говорят,
0: да.
1: Же, умер
0: а
1: во сне.
0: А ты останешься просто там. Так же и эта девушка, понимаешь, если бы она, например, если бы дальше бы она была в коме, она бы проживала там свою жизнь в той реальности. Понимаешь,
1: но опять же, мы же не можем опровергнуть твою теорию.
0: И смотри,
1: потому что мы же не можем доказать,
0: конечно,
1: обратного.
0: Да, вот в чем вопрос. И вот опять же таки, как объяснить те моменты, когда дети до, например, до трех лет, они осознанно, некоторые дети, они помнят, где они жили. Они привозят своих,
1: да,
0: родителей
1: они
0: туда, то место, они рассказывают, кто у них дети, понимаешь? Они говорят, вы не мои. Были
1: родители.
0: Случаи, были такие случаи, что девочка показывает, ей мама показывает, она говорит, я твоя бабушка. Мама показывает ей фотографию вообще там мамы, она говорит, это я твою маму держу на руках. То есть, понимаешь? И как? И она знала такие подробности.
1: Обалдеть.
0: То есть, да, вот, но потом, знаешь, со временем это проходит. Например, или как вот бывает такое, что человек попадает там, я не знаю, какую-нибудь, получает серьезную травму,
1: да.
0: И после нее начинает говорить на, там, например, древнеарамейском.
1: Вообще на другом языке.
0: Как?
1: Таких,
0: да,
1: историй много.
0: Вот именно.
1: То после комы,
0: да.
1: Например, там он попал в какое-то очень страшное ДТП. Да?
0: Вот, да,
1: потом он в коме там пребывает месяц-два,
0: да.
1: Потом приходит в себя, и он говорит на совершенно другом
0: вообще
1: языке.
0: Диалекте,
1: но он,
0: да,
1: существует, этот
0: ты
1: язык.
0: Понимаешь,
1: это не просто
0: что
1: какой-то вымышленный.
0: Да, что самое интересное, иногда бывает такое, на таком древнейшем диалекте, который сложно еще, да, то есть нашим,
1: да,
0: то есть лингвистам понять, например. И,
1: угу,
0: и это повергает на самом деле в шок.
1: Да.
0: Ты представляешь, да? Вот как человек, да, вот опять же таки...
1: А ты слышал теорию, что, оказывается, Луна — это вовсе не Луна, это аппарат...
0: Это построенный спутник.
1: Это аппарат для слежки.
0: Прикинь.
1: Да, тебе тоже
0: такое
1: нравится?
0: Я не удивлюсь.
1: Как я люблю такие истории.
0: Ты знаешь, я не удивлюсь, потому что мы,
1: да,
0: же всегда Луну смотрим с одной стороны, оказывается, вот проекция Луны — это проекция Земли, так как то же самое. То есть,
1: да,
0: рисунки, то есть, которые вот там есть...
1: Да,
0: ну, там,
1: да,
0: что-то,
1: да,
0: такое.
1: Что-то такое, да, но мы не знаем, что. Но мы просто,
0: но,
1: так,
0: да,
1: просто
0: мы
1: накидываем.
0: Мы не
1: что-то
0: знаем, что это такое, но мы знаем, что это такое.
1: Не, мы не знаем,
0: мы
1: что,
0: не
1: это
0: знаем
1: такое.
0: Что такое.
1: Но,
0: да,
1: нам нравится,
0: а,
1: всякие теории, да, обсуждать. Ладно, идем дальше, приземляемся.
0: Ага.
1: Слушай, а ты знал, что Данила Козловский, помните такого?
0: Знал, я их поздравляю.
1: Да, и Оксана Акиньшина стали родителями.
0: Да.
1: Я в шоке, я не знала, что они вместе.
0: Ты чего? Я, знаешь, как обрадовался, что они вместе? Они такие классные,
1: так
0: прикольные.
1: Подожди,
0: пара.
1: Он же был женат на другой, там она ему дочку родила.
0: Но они вот...
1: Он загулял потом с Оксаной Акиньшиной.
0: Так, у Акиньшиной тоже двое мужей было, или трое, там трое детей она оставила.
1: Вот, они теперь вместе.
0: Да.
1: То есть Данила Козлов и Оксана Акиньшина стали родителями.
0: А, да, для меня сначала тоже был свое.
1: Родился
0: время.
1: Он их, у них сыночек,
0: да.
1: Лео назвали его. То есть, получается, это Лео Козловский. Так, подожди, Козловский Лео Данилович?
0: Да.
1: Так получается или нет?
0: Да, Козловский Лео Данилович.
1: Коза ты какой-то.
0: Нет, я хотел по-другому сказать. Козловский.
1: Лео Козловский.
0: Да,
1: ну, звучит так интересно.
0: Не сочетается.
1: Ну да. Угу.
0: Лев, Лео.
1: Так, Козловский, да. Угу, угу. Что ты там под столом-то?
0: Да нет, просто как будто...
1: Потап и Настя Каменских объявили о воссоединении дуэта. То есть ранее артисты объявляли о разводе, однако новость оказалась фейком ради привлечения внимания. Сейчас Потап и Настя возвращают легендарный дуэт спустя 9 лет паузы и отправятся в какой-нибудь...

0: быть.
1: Ты знаешь, что самое интересное? Мне кажется, они все-таки расстались, но как дуэт, они понимают, что они получат больше, и они дальше будут работать.
2: Я вообще не понимаю вот такие отношения, потому что они много лет были вместе, вот как мы с тобой работали-работали, а потом влюбились друг в друга и поженились. Это, ну, вот вообще, вещь. Это у меня, вот знаешь, влюбиться в тебя и выйти за тебя замуж...
1: Как сестру какую-то, знаешь,
2: за,
1: или...
2: Ну, за моего ближайшего родственника.
1: Да не говори, да, это как инцест какой-то.
2: Угу,
1: знаешь,
2: угу.
1: Да, я, ты знаешь, и вот я...
2: Хотя, чисто вот если смотреть с детородной стороны, то мне бы хотелось бы как-то разбавить свой род.
1: Кем?
2: Тобой.
1: Подожди, это что, конкретно предложение? Я не понял.
2: А интеллект-то будет в папу или в маму? В папу или в маму?
1: Всегда, если у сына, то от мамы.
2: Но с другой стороны, вот родить от тебя мальчика с таким же или девочку с таким же интеллектом круто. Почему? Он не будет париться.
1: Он будет, да.
2: Он будет проживать легко и весело, получать удовольствие. Вот, как... вот ты единственный человек в моей жизни, который получает удовольствие от всего, что его окружает. Ну, от всего.
1: Ну, Эль, ну потому что как по-другому?
2: Все, я рожаю от тебя.
1: Подожди, это предложение?
2: Давай успеем, пока еще не поздно, Тосечка.
1: Надо на необитаемый остров, Элечка.
2: Да.
1: Понимаешь, я же помнишь, только у меня при таком условии.
2: Интересно, какая внешность будет у этого ребенка?
1: Много каких-нибудь плодов, которые заставляют тебя пьянеть.
2: Чтобы совсем уж ты это, да, Тосечка, не потрезвай со мной, да, так,
1: нет,
2: не понимаю,
1: нет,
2: или как?
1: Нет,
2: я
1: нет,
2: не
1: чтобы
2: понимаю
1: мы
2: тебя,
1: с тобой
2: что ты имеешь
1: чтобы
2: в виду?
1: Мы выпивали вот эти вот фрукты, наслаждались жизнью. А, я, да, пытался отмазаться.
2: Какой-нибудь необитаемый остров, да?
1: Да.
2: Ладно, или под какими-нибудь этими состояниями.
1: Пальмовой веткой.
2: Это только нас надо рядом положить, в больницу куда-нибудь отправить и сказать, так, давайте.
1: В этом, без сознания.
2: Можно под седацией. Так, все, получается, мы не будем, да, заводить ребенка?
1: Получается, нет.
2: У Потапа же с Настей Каменских как-то получились взаимоотношения, да. А у них есть дети, нет?
1: Я не в курсе.
2: Да, вот.
1: Наверное, нет.
2: Да. А у нас будут. Скоро нам 10 лет, давай,
1: на 10-летие. Ну, у нас как бы Потап ты, я Настя, да?
2: Да. Не, ну просто, Тосечка, у меня вот невысокие все в семье, а вот ты высокий. Да, хочу высокого.
1: У тебя Даяна высокая.
2: Ну, да.
1: Хочу еще высоче.
2: Так что я думаю, что нам надо с тобой как-то вот породниться.
1: Ну, впереди 10 лет васаби, кто знает, как пройдет.
2: Да, а вдруг вот раз и все.
1: Окажемся на необитаемом острове. Да.
2: На необитаемом.
1: Да, необитаемом. Представляешь, это как загулять
2: надо. Уголовное дело. Новость.
1: О, не, да, давай.
2: Звучит так. Уголовное дело против лидера группы «Ляпис Трубецкой» завели в Беларуси. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении лидера музыкальной группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалкова.
1: Так, за что?
2: Да. Сообщается, что спецпроизводство возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси. Первое – разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. И публичное оскорбление президента.
1: Да ладно?
2: Да. Первая статья предусматривает наказание от штрафа до 5 лет лишения свободы. По статье об оскорблении президента Беларуси грозит, значит, солисту группы Ляпис Трубецкой до 4 лет лишения свободы. Но сейчас он не находится в Беларуси, он дает свои концерты, он где-то там в этих в странах, скажи мне быстренько,
1: не знаю,
2: это странах, вот оттуда еще это раньше автомобили. Так, в странах Балтии.
1: Балтии.
2: Все, да, вот там он находится. Будем мы это обсуждать?
1: Нет.
2: Вот как только я заметила, я обсуждаю что-нибудь, какую-нибудь уголовщину, тебе становится страшно.
1: Ну,
2: тогда мы будем перемывать косточки певицы Алсу.
1: Давай.
2: Да. Спустя 7 лет Алсу впервые подробно прокомментировала ситуацию в эфире программы «Доре». Певица эмоционально призналась, что в финале действительно было вмешательство в голосовании. Что она говорит? Помните, там же был, как мальчика звали?
1: Ержан Максим.
2: Ержан Максим или Максим Ержан? Ержан Максим. Ладно. Так, значит, что она говорит? Действительно, в финале программы было вмешательство в процесс голосования. Я к этому она говорит. А вот тут уже как-то, вот знаешь, ну, такое себе отношение. А я к этому никакого отношения не имела. И тем более моя дочь Микелла. Более того, когда я поняла, что есть такой момент, я поняла, что есть какое-то вмешательство. Я пришла домой, посмотрела мужу в глаза. Прям пришла домой она. То есть она не знала. В глаза и сказала: пожалуйста,
1: ответь мне честно.
2: Остановись, не делай этого. Она сказала. Моя просьба была проигнорирована. То есть муж ее проигнорировал, по ее словам, да. Потому что папа тоже любит свою дочку и хотел сделать как лучше. Но, к сожалению, получилось так, как получилось, призналась Алсу. Также героиня программы рассказала, что это был тяжелый период в ее жизни. Она говорит следующее. Я, конечно, хочу извиниться и перед Первым каналом, перед всеми участниками, кто был. Но поверьте, моей вины, уж тем более вины моей дочери Микеллы, здесь абсолютно нет. Спасибо за понимание, добавила певица.
1: Что пишет комментатор?
2: Именно после развода со своим супругом теперь можно свалить на него все. Супруг там всегда, жена в курсе всех действий своего супруга. Тем более, если эти действия, они как бы вертятся вокруг их дочери.
1: Их семьи.
2: Конечно. Вот как-то зачем вообще ты эту тему подняла? Я не понимаю.
1: Я не знала,
2: И что пишут комментаторы? Тогда за нашего Ержана Максима заступился Максим Галкин. Загуглите. Это он стучал во все двери и пристыдил жюри. Долгих лет Максиму Галкину написал вот пользователь, да. И... тут еще пишут в ее высказывании, нет извинений перед Ержаном и его семьей. Да, вот действительно, он был победителем, прям настоящим победителем. Ержан Максим. Но так как Алсу, по ее словам, опять же, да, говорит о том, что это ее муж вмешался, так как у нее очень богатый бывший уже супруг, он вмешался в это все голосование, он подкупил, я так понимаю, да, или купил эти, значит, смс, голоса, да, купил, я вот не знаю. Ну да, наверное,
1: так. И вот ты представляешь, да?
2: Вот, да. Так, о чем я хотела сказать? Все, мысль потеряла,
1: Надо было сразу извиниться хотя бы, да? Нет, было извинений.
2: Да, и теперь она говорит, моя дочь ни при чем, потому что все равно за ее дочерью, возможно, да, идет вот этот, вот, знаешь, вот шлейф, такой шлейф, конечно, того, что вот нам, да, конечно, папа ей купил это все. Да. Конечно, вот благодаря папе она выиграла. Ужасно, ужасно, конечно. Надо было все-таки какую-то честную борьбу. Но сама ведь Алсу тогда, в те времена, она агитировала и призывала всех своих подписчиков, чтобы они голосовали за ее дочь. Она пользовалась тем, что она медийная личность. Да, медийная личность. Все-таки, вот знаешь, такие конкурсы можно сделать для обычных детей. Для обычных детей. Да, вот очень сложно, когда ты вот сам ребенок, ты понимаешь, что ты очень талантливый, тебя привозит мама на какой-то конкурс. Но тут звездный ребенок. А тут очень звездный. Причем их дочь, она не просто звездная девочка. Она дочь очень богатого, влиятельного папы. И мамы, соответственно.
1: Да, ты знаешь, вот это вот на самом деле как-то...
2: Такая грязная история.
1: Да, то ли, вот опять же,
2: жалко,
1: то ли
2: конечно.
1: Жюри, то ли вот, ну как...
2: Жаль, что вот...
1: Все не проходит очень честно, да, прозрачно.
2: Да, жаль, что это все-таки как-то вот коснулось Ержана Максима. Очень жалко, да. Так, ну так. Все, ребята, мы обсудили... Поговорили.
1: Теперь, да.
2: Теперь перейдем.
1: Кто к нам присоединился, мы вам говорим еще раз доброе утро и перейдем
2: к обсуждению темы.
1: Да, тема у нас сегодня такая: ваши отношения с родственниками, супруга, супруги. Какие они?
2: Да, пишите.
1: 8 700 107 10 22.
0: Весна.

0: Весна. Утро. Васаби.
1: Переходим к вашим сообщениям, наши любимые слушатели.
2: Да, узнаем ваши отношения с родственниками супруга, супруги жены, мужа. Да.
1: Так, вот еще. Доброе утро. Можно мне тоже разбавить род Антоном? Род Антона.
2: Ага, да.
1: Тобою. Не род, Тосечка.
2: Я понял, я жду. Обрадовался.
1: Сергей из Кокшетау пишет. Кстати, насчет размножения я здесь. Ребята, вы прям готовы, да, я смотрю? Начинайте в перерыве. Нам написали, я просто сообщение до этого игнорировала.
2: Тот ержан же еще.
1: Да. Так, доброе утро. Оценку прожитых лет человека дает один день. Это день его смерти. Если тебя придут провожать в последний путь много людей, а не 10-15 человек, значит, ты прожил четко. А чтобы так сделать, надо при жизни хорошо общаться с родственниками и наживать себе друзей. Например, я приобрел себе... нарезное оружие для горной... нарезное, правильно я говорю, да? Нарезное оружие с оптикой для горной охоты, но ни разу с ним не охотился. Несмотря на это, планирую пригласить родного брата, жены, Кайнага. Он тоже охотник без нарезного. И тем самым продемонстрировать свое уважение. Однако в сухом остатке получается. Я покупаю путевку на горного козла. Десяток километров идем на лошадях где-то пешком. Часами выжидаем козла, и брат моей жены стреляет в него из моего ружья. А я на все происходящее смотрю с завистью. А потом еще это все несу на себе. Зато родня довольна. С уважением, Азамат. Странное такое сообщение, Азамат. Но вот мне бы не хотелось, знаешь, в угоду родственникам что-то там делать, как-то
2: в
1: пытаться...
2: одного. Просто вы же поехали вместе, можно было бы этого и вместе донести.
1: Да, пытаться угождать, думая о том, что кто же придет, значит, меня хоронить когда-либо.
2: Мне
1: Слушатели придут.
2: Значит, когда меня придут хранить, мне вообще будет все равно, кто там придет.
1: Вообще, да.
2: По сути,
1: ну,
2: я уже все, я умер.
1: Все равно, да. Ну, точка, я приду.
2: Эльчка,
1: и слушатели придут.
2: Ну, я надеюсь.
1: Я вот в прямой эфир выйду и скажу...
2: подожди, я не хочу раньше тебя умирать.
1: Ну, Тосечка, ну если я, ты сделаешь то же самое.
2: А, если так, да.
1: Да.
2: Я не понял.
1: У нас есть слушатели.
2: Да.
1: Нам не надо угождать для этого родственникам. Тем более они далеко, они не будут приезжать 3000
2: ты
1: километров.
2: Ты знаешь, я иногда вот замечаю, да, наши слушатели гораздо ближе, чем некоторые родственники. Я серьезно говорю.
1: Это да. Так, отношения с родственниками мужа ровные, вежливые, ничего лишнего. Когда видимся, здороваемся, с днем рождения не поздравляем. По молодости позволяла себе высказаться не очень хорошо про них. А муж никогда такого не делал. Теперь умнее я. Интеллект всегда идет от мамы, написала нам вот наша слушательница. Интеллект идет от мамы. Представляешь, он... Ну вот внешка у тебя тоже такая себе. То есть
2: да,
1: если от тебя я буду рожать, то как-то вот... Вот вроде бы ребеночек умненький
2: так?
1: Такой,
2: я
1: да?
2: Я высокий, в чем проблема?
1: Рефлексирующий.
2: Не с избыточным вот весом. Все проблемы только у кого-то из нас другого.
1: Опять, хоть день пройдет, чтобы ты
2: подожди,
1: не трогал
2: мой
1: лишний вес.
2: Подожди, ты мне сказала, что со мной физически не так.
1: Если честно, мой лишний вес, вот, который мне приносит, вот знаешь, много-много разочарований, это
2: думал,
1: ты.
2: Радость. Мой я?
1: Да, ты же мой довесочек.
2: А, да.
1: Привет, васабушки. Пока была замужем, общались с родными мужа очень хорошо. Душа в душу со свекровью. Она мне очень помогала, практически не лезла к нам. Я от нее получала поддержку, заботу, любовь, как от мамы родной. Но как только я решила уйти от ее сына, мне дали понять, что я стану чужой, и со мной никто общаться не будет. Так и произошло. Столько лет прожили вместе, как родные, за один день все изменилось. Очень печально, что люди так умеют. А что вы хотели? Вот
2: да,
1: интересно.
2: Тут это странно
1: было.
2: Вы
1: ушли от ее сына, вы все, вы перестали быть им кем-либо вообще.
2: Ну, да.
1: А как она будет с вами общаться, когда вы ушли от ее сына?
2: То есть ее сыну будет тяжело от того, что вы его бросили, это раз. Во-вторых, например...
1: Даже если он сам виноват, вы понимаете материнское сердце?
2: Да. Это же будет его ранить, а мать не будет...
1: Это будет странно,
2: сына,
1: если,
2: да.
1: Там, например, моя дочь разведется со своим супругом, и я буду продолжать с ним общение.
2: Ну да, я
1: Какое
2: тоже.
1: Общение с ним может быть? Так, Лана пишет, кстати, о третьем соведущем вы говорили... Да, мы про Макса, Лана. Мой муж обладает совсем маленьким количеством родни, в отличие от меня.
2: Так.
1: Вот знаешь, вот предложение странно началось, да? Мой муж обладает совсем маленьким. И тут уже количеством родни, в отличие от меня. И я общаюсь с его родителями. Я их уважаю, надеюсь, это взаимно. Вначале было непросто, мама уже хотела держать все под контролем. Однажды мы даже поругались. Сейчас мы придерживаемся границ, и всех все устраивает. Чудесного дня, Улана. Вот.
2: Ты знаешь, я тебе скажу так. У меня однажды тоже была очень серьезная такая ссора с тещей.
1: Да? После,
2: да. Но там, ну, там мы оба были неправы немножечко.
1: Не, не надо, но ты же, да. Ты же как мужчина должен сказать, я был только неправ.
2: Да, я, конечно.
1: Она была права, скажи.
2: Ну, в первую очередь.
1: Вот так, да, зачем вот мы оба были неправы?
2: Ну, я, ну, как хотел сказать, с каждой со своей колокольни, возможно. Нет, нет,
1: так,
2: она
1: все,
2: была
1: не
2: права, в общем,
1: она
2: да.
1: была права,
2: да.
1: Все.
2: И после этого, знаешь, ну...
1: А вот, как помирились-то?
2: Просто мы, ну, поняли, что не надо ссориться.
1: А ты попросил прощения?
2: Конечно. У меня тесть очень мировой. То есть он вовремя, как бы, так правильно рассудил ситуацию. И все стало на свои места.
1: Вот. Так, идем дальше. Было, конечно, неинтересно, Тосечка.
2: Не, я просто, что иногда,
1: мы
2: знаешь...
1: в начале эфира уже рассказали
2: нет,
1: о себе.
2: Но бывают
1: давай
2: же
1: к слушателям
2: такие, прям,
1: перейдем.
2: Чтобы,
1: они
2: чтобы...
1: едут на
2: хорошо.
1: Работу.
2: Ладно,
1: они хотят услышать
2: ладно,
1: свое сообщение.
2: Ладно.
1: Разрешаешь?
2: Ну, да,
1: Дана
2: сделай.
1: Из Алматы пишет: мы разъехали со свекровью, сложный она человек. Ни я, ни ее сын не общаемся с ней и со всей стороной мужа. Но чего я не понимаю, почему свекровь так же, как и свекр, не интересуется своем внуке, о котором говорили, что до безумия его любят. Да, она поругалась с нами и разъехалась с нами же. Но с внуком-то она не ругалась. Не понимаю этого и принять этого пока у меня не получается. Ребята, еще знаете, вот если ты не общаешься с родственниками мужа, так. А сейчас твой супруг где-то на мероприятиях присутствует на, значит, в гостях у твоих родственников, твоя его родня говорят, ну вот, вот, вот, мы так и знали, вот сыночка-то, вот так растили его, любили, в попку целовали, а он как жену встретил, та его науськала и увела к своим родственникам.
2: Да, вот всегда так будет.
1: Всегда так будет,
2: конечно.
1: Да. Вот интересно, у меня такая история, например, да, вот мой супруг, он обожает ездить в гости к моей маме, потому что у нее уютно, комфортно, они общаются, они очень близки, очень близки, да. Он также очень хорошо дружит с моим старшим братом.
2: Вот.
1: Они прям, вот ты знаешь, да,
2: да
1: они
2: конечно.
1: Друзья, они вместе и работают, вместе
2: рыбачат,
1: и путешествуют,
2: да.
1: И вместе ездят на рыбалку, все, он дружит. Тем временем, когда он пишет своей маме, как у тебя дела, там, или своим сестрам, сестренкам,
2: да,
1: точнее, да,
2: да.
1: Пишет, что-то интересуется их жизнью, они его игнорируют, и потом отвечают, они ему отвечают, но спустя 2 дня. Чем ты была так занята, да, вот чем, да? И вот, или когда им что-то надо, они тогда объявляются, а так они стараются с ним особо не общаться. И когда он выкладывает в Инстаграм где-то, что он у моей родни, да. Ему пишут, ну вот, видишь, вот. Вот, ты
2: там-то
1: пошел
2: ты
1: там к своей
2: когда?
1: Жене, жена
2: понятно.
1: Тебя науськала, конечно, любишь только вот родственников своей жены, это вот твоя жена. Все. А он просто хочет, чтобы с ним его родня общалась. Но они так. Ну, знаешь, у них такая манера общения.
2: Да, я понимаю.
1: Вот я вообще не понимаю таких людей. Вот они сегодня прочитали сообщение, там, как дела, там, я переживаю, как там ваше здоровье, да, там, пишешь им. Все, они отвечают тебе через неделю.
2: Ты знаешь, я вообще
1: кратко,
2: не понимаю.
1: Все
2: да,
1: нормально вот, у нас.
2: Особенно. Ну, не хочешь, если ты общаться, да, и еще что-то, да, напиши ты просто. Или дай человеку знать, а не просто, знаешь, безмолвно
1: да.
2: Читать сообщение, да, и потом через какое-то время, или даже не читать, да, но 2 галочки, дошло же до тебя, да, то есть это
1: да.
2: Понятно.
1: Да, ты видишь это. Вот
2: да.
1: Я ненавижу вот всех людей, которые вот эти вот игнорщики, я их всех просто у себя заблокировала.
2: Я стараюсь
1: Я обращаюсь, например,
2: да.
1: с какой-то просьбой к человеку. Он знает, что я его об этом попросила. Если ты не можешь это сделать,
2: ну, напиши,
1: просто скажи,
2: да.
1: Я не могу.
2: Да, да, да, да.
1: Зачем меня пару-тройку дней игнорировать? Игнорирует, потом я пишу, он сразу начинает, или она, сразу же отвечать как-то, я просто блокирую. Но ты же, раз ты мне сейчас отвечаешь, ты же все эти 3 дня могла же как-то ответить. Ты сидела онлайн,
2: ну, да, ты
1: знаешь, получила
2: мне
1: мои
2: кажется,
1: сообщения.
2: А вот здесь, мне кажется, это, знаешь, уже такой в наше время своеобразный телефонный этикет.
1: Да.
2: То есть, да.
1: Да. Ответь как-то. У
2: это
1: нас,
2: знаешь,
1: ребят,
2: как, это
1: у нас
2: знаешь,
1: в окружении
2: подожди, я тебе
1: есть...
2: скажу так, это когда вот ты поздоровался в такси, а таксист
1: да.
2: молчит.
1: Ребята, у нас в окружении есть вот прям, вы знаете, вот нет влиятельнее, чем эти люди.
2: Да.
1: Когда бы я ни написала,
2: Они всегда,
1: всегда ответят. Если вовремя не ответили, тебе напишут: я только сейчас увидел твое сообщение, извини, я был занят, или там, извини, я не увидел, вот сейчас я тебе отвечаю.
2: Да,
1: всегда.
2: Очень круто.
1: Ну чем ты занята? Ты целый день дома сидишь. Неужели ты не можешь ответить на сообщение своего сына?
2: А вот знаешь, я заметил, чем люди серьезнее, влиятельнее, тем они как-то... серьезнее
1: относятся. Они воспитаннее,
2: что
1: ли?
2: Да,
1: серьезнее. И вот еще есть такие вот в окружении, когда ты им пишешь «здравствуйте» и что-то, да, и тебе отвечают по делу, никакого «здравствуйте» в ответ,
2: да,
1: тоже.
2: Как, это
1: вот тоже просто быдло.
2: Хотя бы привет напиши.
1: Здравствуйте, королева эфира и Антон. Ребята, вот пишите «здравствуйте,
2: да
1: королева эфира»
2: и какой-то
1: Антон. Там Антон.
2: Да ты уже дописала сама к себе там.
1: А теща вообще супер, не лезет в наши отношения, а ее родственники тоже хорошие. Жена сидит рядом. Мы поняли.
2: Привет жене.
1: Так, доброе утро, Васаби Шоу. По теме «Я вышла замуж за парня из Алматы». Они жили в четырехкомнатной квартире в центре города. Свекровка уже бывшая. Всем своим родным и соседям говорила, что я вышла замуж за ее сына из-за квартиры. Потом она меня не захотела у себя прописать. Думала, что я потом в случае чего могу претендовать на долю в квартире. И мне пришлось через знакомых прописаться в городе за деньги. Слава богу, сейчас живем у себя дома в Алматы. Отдельно от свекрови и бывшего мужа.
2: А, ну так все-таки
1: вы
2: все
1: вы развелись, да. То есть получается, ну как бы вы живете отдельно не просто от свекрови, а живете отдельно от своего супруга. Все-таки вы развелись. А, доброе утро, хозяйка и Антон. Это что за трек-бомба? Только прозвучал, спасибо. Так, 8.24.
2: Ержан,
1: 8.24. Что за трек там прозвучал? А, он сейчас не знает, как это прочитать. Тосечка, давай, 8.24. Так, привет всем. Такое ощущение... А, вот все это не по теме. Ребята, не по теме, не пишите. Вот у нас мужчины с памеры. Что попало?
2: Трек был новый трек Black Eyed Peas «Има Би».
1: «Има Би», Black Eyed Peas.
2: «Има Би», да.
1: Новый трек. В отношениях с родственниками все решает много мяса, написал вот Сергей Скукшетау.
2: Много мяса не бывает.
1: Доброе утро, Эля и Антон. Тема сегодня очень интересная. Я, честно сказать, терпеть не могу родственников супруга. О-о-о!
2: Вот это вот нам...
1: О, все,
2: давай, детка, давай.
1: Мы это любим. Вначале они постоянно просили деньги, сейчас уже перестали. Далее они были недовольны тем, что я не наливаю чай и не прихожу на их бесконечные посиделки по любому поводу. Прям вот слушай, Тосечка, у меня появился клон. Недавно умер свекр, народу много. Несколько дней похороны, на первый день 300 человек, на второй день 300 человек. На седьмой день давали ас, и какая-то бабка, которая видит меня первый раз, говорит: «Ой, а что ты мне салем не даешь? А ну-ка быстро дай». «Кто ты мне такая?» — задается вопросом слушательница. «И вообще, почему я должна поклоняться кому-то?» — продолжает наша слушательница.
2: Ну, я понимаю ее возмущение даже.
1: «Не хочу общаться с ними, они очень токсичные. Не о чем поговорить нам. Не люблю эту традицию». Вот тоже очень странно, да? Вот мне то же самое. Вот она там выделывается на радио, нет, чтобы к нам приехать чай поналивать. Вот мы вчера тут поминки устраивали годовые там какому-то братишке. Мне какая разница? Я не знаю твоего братишку, я вышла замуж... Нет, я сейчас объясню, ребят.
2: Давай.
1: Я вышла замуж за ее сына. Она знала, что у меня есть дочь. Она знала. Я потом родила дочь вот в браке с ее сыном. Она не интересуется своей внучкой вообще. Никогда.
2: От слова «вообще».
1: Никогда. Ни с днем рождения, ни подарки, ничего. Это ее единственная внучка. Но, когда мой супруг приезжает туда: «Ой, она же вот должна нам салем салу сделать, вот поклониться нам и чай поналивать». С чего вдруг? А с того вдруг, потому что у меня вот год назад братишка умер, мой любимый братишка умер, и вот сегодня мы, значит, эти годовые поминки, она должна приехать и поработать. Серьезно? То есть вам плевать на свою внучку, которую родила я, которая носит фамилию вашу, да, там, отчество, там, имя вашего сына, она все это носит, как бы, это ваш ребенок, как вы говорили.
2: Да.
1: Вы не интересуетесь, я знать не знаю, кто у нее там когда умер.
2: Я понимаю, о чем ты.
1: Но, оказывается, это повод для того, чтобы я приехала, там, значит, чаи разливала, и вот это, вообще не понимаю, ребята, вообще не понимаю. А даже если бы мы тесно общались... Почему я должна ходить и всем кланяться? Я вот вообще не понимаю. С чего вдруг? Я своим родителям никогда не кланялась. Может быть, им было бы это приятно, я не знаю.
2: Я бы промолчу.
1: Откуда это пошло? Это же не королевская семья, да? Вот там где-то, да? Это вот все насмотрятся вот этих султан Сулейманов и считают, что они тоже какие-то султаны Сулейманы. Так вы задумайтесь, кем был султан Сулейман этот, да? Какие у них были там совершенно другие... И у нас вот здесь вот, да, вот начинается среди моей родни. Опять же, ребят, никого не хочу оскорбить. Я конкретно говорю про
2: свою родню.
1: Свою родню, да. И вот откуда такое желание? Пусть она нам покланяется. Она нам не покланялась. Нам... Зачем вы это делаете? К чему вот эта вот, как, вот такая жажда к тому, чтобы какой-то человек перед вами преклонялся? Ты вообще кто? Ты вообще никто!
2: Разнос по полной, хозяюшка.
1: Так, доброе утро. До свадьбы был рабом родителей жены. Делал ремонт, был личным водителем, выполнял поручения. Как только сыграли свадьбу, я сказал, у них своя семья, у нас своя. До сих пор помню глаза тестя, когда ему вежливо отказал при очередном задании. Общаемся только по дням рождения. Живем уже 15 лет с супругой, душа в душу. Так, привет, Васаби. Родственники мужа порой ближе, чем свои родные. Я их очень уважаю. Мы искренне радуемся за успехи детей, за покупку квартиры и так далее. Дай бог, чтобы всегда было так, пишет нам Айжан.
2: Вот
1: хорошо.
2: Прикинь, действительно, иногда так. Просто да. Я вот, знаешь...
1: Ты с роднёй своей супруги общаешься ближе, чем...
2: Да. Ты знаешь, они просто своими. Всячески... Ну, то есть, меня вот, например, тёща, да, я так скажу, с тестем, мне кажется, больше считают за сына, чем мой отец.
1: То есть, зато у тебя эксклюзивный папа.
2: У меня, да, он своеобразный. Я, что самое интересное, я его принимаю таким, какой он есть. Я рад, что он жив, и слава богу,
1: что он тебя не принимал.
2: Ну, ты знаешь, он меня принимает. Мы когда вместе, мы с ним очень классно такие, знаешь, проводим время. То есть у нас юмор на одной волне. Мы, знаешь, вот очень такие компанейские. Нам, знаешь, когда мы среди
1: уже
2: родственников...
1: Уже второй час, Тосечка, мы залезли во второй час уже. Ну, потом расскажешь.
2: Все время залазим не туда.
1: Запомни свою мысль.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп. Ботазарова и Павлова.
1: Так, любимые наши, гороскоп на сегодня. Овны, день подходит для документов скажешь, и важных дел. Замолчи, замолчи!
2: А вдруг, ну как бы, подожди.
1: Читай сам гороскоп.
2: Подожди, стоп, я тебе хотел сказать. Доброе утро, мы же не сказали, кто-то присоединился сейчас, потому что мы же во втором часе, мы не сказали, что это ты, что это я.
1: Перебивка для чего была?
2: Я понимаю, ну ты же всегда перед, гороскоп,
1: для чего
2: перед
1: была?
2: Гороскопом что-то вставляешь.
1: Все, а давай ты сам будешь работать,
2: точечка. Не.
1: А я не буду читать гороскоп, все?
2: Ну я тогда тоже не буду.
1: Хорошо, давай так. Ты на принцип идешь.
2: Потом все будут писать мне, что я запорол гороскоп.
1: А я вообще хотела давно его убрать из эфира.
2: А и многие же говорили, не надо, не надо.
1: Фон, можно погромче?
2: Да, хозяйка, помнишь, что ты еще писал? Не надо, гороскоп надоел, одинаковый. Он не одинаковый.
1: Не, он сегодня, кстати, совершенно другой.
2: Да, и в прошлый раз.
1: Сегодня ты прям постарался.
2: Просто, понимаешь, некоторые дни, например, вот в конце мая, каждый день у людей, например, одного знака что-то похожее. И они думают, что...
1: Почему ты это говоришь? Я сказала, читай гороскоп.
2: Ладно. Итак, овны. День подходит для документов и важных дел, с которыми вам быстро, с которыми вы быстро справитесь.
1: Все, коротит.
2: Да, я же просто овнов никогда не читал, поэтому для меня это в новинку. Еще раз. Овны. День подходит для документов и важных дел, с которыми вы быстро справитесь. Вечером полезны прогулка или легкая тренировка. Тельцы. Удачное время для планирования бюджета и покупок. В отношениях мягкость и внимание помогут сохранить гармонию. Близнецы. День будет насыщен общением, звонками и новостями. Записывайте важные идеи и не забывайте отдыхать. Раки. Сегодня важно беречь силы и не перегружать себя. Спокойный вечер дома поможет восстановиться. Львы. Проявляйте инициативу в работе и в семейных делах. Следите за расходами и избегайте импульсивных покупок. Девы. День хорош для спокойной работы, анализа и планирования. Избегайте лишнего шума и эмоциональной суеты. Весы. Общение и совместные дела сегодня особенно будут продуктивны. Вечер подходит для обсуждения планов и отдыха. Скорпионы. День благоприятен для карьеры и важных решений. Сохраняйте спокойствие и не отвлекайтесь на лишнее.
1: Так.
2: Стрельцы. Новая информация и знакомства принесут вдохновение. Хорошее время для обучения, поездок и творчества. Козероги. Займитесь вопросами порядка, безопасности и бытовых дел. Вечер же лучше провести спокойно и без суеты. Водолей. Сегодня важно искать компромиссы и договариваться с окружающими. Вечерняя прогулка поможет привести мысли в порядок. И рыбы. Рутинные дела сегодня принесут чувство стабильности. Уделите внимание здоровью и домашнему комфорту.
1: Все?
2: Да.
1: Это был гороскоп на сегодня. Сегодня у нас 19 мая.
2: Да.
1: Если кто-то не знает, 2026 года.
2: Между прочим, да. А то вдруг кто-то думает, что 23-го.
1: А ты знаешь, что 1 июля 2016 года мы сказали «Доброе утро, это Васаби Шоу».
2: Вместе.
1: Нет, ты чуть позже пришел.
2: Да, я чуть позже. Ну уберем эти, да.
1: А почему это так?
2: Ну ладно, что там, сколько, месяц, да?
1: В сентябре пришел.
2: 2 месяца.
1: Да. Тогда это не твоя годовщина. Сейчас тебе будет плохо, когда я так говорю. А моя.
2: Подожди, стоп.
1: Еще хуже стало.
2: 10 лет.
1: Да.
2: Я ж с тобой же... 10 лет, правильно? Первый год Васаби.
1: Но ты будешь со мной не 10 лет.
2: Я
1: тогда
2: с тобой 10 лет.
1: Нет.
2: 10 лет, говорится.
1: Тогда мы будем Васаби с тобой отмечать в сентябре.
2: Ну зачем? Васаби-то началось, но просто я с тобой все равно 10 лет.
1: Почему,
2: понимаешь,
1: ты так ревнуешь, когда это говорю?
2: Да вообще я не хочу с тобой разговаривать.
1: Да я просто хотела тебе испортить
2: да
1: настроение.
2: Да ты уже испортила.
1: Да все, не обижайся, нормально, нормально.
2: Короче,
1: это
2: да.
1: Это твой праздник.
2: Мы хотели сказать, что 1 июля у нас будет 10 лет, и мы, дорогие, для вас будем готовить какой-нибудь интересный...
1: Я интересная.
2: Какую-нибудь интересную Элю. И множество подарков. И какого-нибудь неинтересного
1: да,
2: Антона.
1: Да, ребят, у нас будет много подарков специально для вас.
2: Поэтому, да.
1: Мы уже начали
2: готовиться. Я надеюсь, и у вас будут подарки для нас.
1: А вот это я не знаю.
2: Ну, ты знаешь, вот честно, хотелось бы. За 10 лет вот это... Здравствуйте, здравствуйте. Доброе утро. Хочется какого-то, я не знаю, не то чтобы признания, а просто... Ну, это вообще было бы круто. Если...
1: Черный ящик с деньгами.
2: Прикинь, нет, просто прикинь, кто-нибудь из наших слушателей настолько богатый, что он такой, 10 лет. Очуметь.
1: Подарю им 2 автомобиля.
2: Да.
1: Но так как у Антона 10-летие в сентябре, подарю только Эльвире.
2: Но у Эльвиры есть автомобиль, поэтому подарю Антону.
1: А у Антона тоже есть автомобиль.
2: У Антона нету.
1: И 2 квартиры в Алматы.
2: Какие 2 квартиры?
1: И коренной алматинец. Тебе не пришлось сюда переезжать и выживать. Понятно?
2: блядь, а мне пошла драчка, да? За несуществующие автомобили.
1: Чтобы мы так не дрались, дарите два. Всем доброе утро, мы продолжаем.

0: Ой, что-то резко прервалось.
1: Так, ребята, мы переходим к вашим сообщениям по теме.
0: Да, тема у нас сегодня такая. Ваши отношения с родственниками, супруги.
1: Так, а что ты кушаешь конфетку в эфире?
0: Да у меня же это горло болит, и я холст нечаянно.
1: Так,
0: да,
1: привет, перерыв. Какой-то там Антон Павлов и хозяйка Эльвира.
0: Стопэ!
1: Ну я же попросила, Тося.
0: Нет, подожди, какой-то там Антон Павлов.
1: По теме, живу с женой. Тихо!
0: Никакой он.
1: Никакой Антон. Живу с женой, ребенком и тещей в своем домике. Отношения с тещей, как во всех песнях, плохих. Она в год собаки, и я. Собачимся, как можем. С женой все четко. Обожаю своих родственников и родственников жены. Всем хорошего дня, Алматушечка, написал нам.
0: Да.
1: Слушатель. Слушай, а вот как можно вообще ругаться вот со своей тещей?
0: Ну, я не знаю, бывают же разные люди. Хозяйка, можно, пожалуйста, я тебя попрошу, просто
1: привет
0: поприветствую.
1: Передать.
0: Да, не поприветствую, да. Компаньонов из Германии, Себастьяна и Олега.
1: Ого.
0: Да, они вот приехали
1: Себастьян
0: к нам в Алмату.
1: Себастьян и Олег.
0: Приветствуем вас, да. От Максима, ну, Корчагина и от меня лично. Вот.
1: От Максима Корчагина, привет вам.
0: Да, Себастьян, добро пожаловать, и... Себастьян и Олег.
1: Да. А знает Себастьян, как мы используем его имя на районе? Когда хотим описать ситуацию.
0: Когда, что чтобы кто-то убежал, да?
1: Да, да, да. А он знает, что Себастьян это у нас это глагол.
0: Ты сейчас выдала все секреты.
1: Что это у нас не имя, а глагол.
0: Ну вообще имя-то красивое же.
1: Красивое, да. Очень.
0: Это
1: очень
0: нет, это на самом
1: имя.
0: Деле мы пользуемся этим красивым именем, чтобы иногда...
1: Мы используем его как глагол, да. Для мужчин, которые сбежали.
0: Да.
1: Да, я не знаю, почему это не я придумала,
0: тоже не
1: ребят.
0: Я придумал.
1: Так, салем салу, считаю изжившей традиции. Пора кончать с этим. Не хочу, чтобы мои дочки кому-либо делали салем салу. Вот так вот пишут и женщины, и мужчины. Вот нам еще мужчина написал: здравствуйте, я мужчина, и я сейчас отец троих дочерей. Я против того, чтобы мои дочки кому-либо там преклонялись и поклонялись, хотя моя жена это делала по юности. Ну, мужчины все такие мужчины, да? Вот они, когда их жена, там, его жену гоняют и в хост, и в гриву, поклонись и всех обслужи,
0: да, да,
1: он
0: да.
1: Такой, да, она сделает, да, ее отправлю. А как только у него появляются любимые доченьки, он, а что это моя доченька будет ходить, там, поклоняться, преклоняться?
0: Ну, да, я понял, это...
1: Ладно, доброе утро. Если ты пришла в гости на мероприятие, ты по традициям должна со всеми со старшими поздороваться. Если тебе не хочется кланяться, то лучше на такие мероприятия не ходить, иначе будешь вечно встречать осуждение. Это традиция, игнорировать это в обществе не получится. Это как дедовщина в армии, все прошли ее, и все ее ненавидят, но традицию невозможно искоренить. Серьезно?
0: Я не знаю.
1: Я не знаю, не знаю. Не везде есть дедовщина, ребята, не везде. А потом, вот говорит, если ты ходишь, вот поэтому я и не хожу на мероприятия, где там будут призывать меня кому-либо кланяться. Ведь лучше не ходить, чем прийти и ходить права качать.
0: Ну да.
1: Так, здравствуйте. А почему мы стали традиции обсуждать? У нас разве...
0: У нас сегодня отношения же между вами и вашими родственниками.
1: Да, давайте уже по традициям, ребят, остановимся. Потому что всегда, когда ты обсуждаешь... Почему мы эту тему не берем? Потому что кто-то обидится на нас.
0: Конечно, да.
1: Сейчас так много ранимых людей. Да, а мы не хотим никого обижать. Все, ребята, все.
0: Конкретно отношения, да.
1: Давайте так, нравится вам эта традиция? Пожалуйста.
0: Да.
1: Пожалуйста. Кому-то не нравится? Пожалуйста. Мы ни тех, ни других никогда осуждать не будем.
0: Конечно.
1: Ваше право. Что хотите, то и делайте. Это не наше дело. Так, доброе утро, ребятки. Скажу, просто терпеть не могу свою свекровь в моей жизни. Нет более бесячего человека.
0: А вот еще есть такое. Могу я зачитать сообщение?
1: Да.
0: Здравствуйте. На тему родственников мужа. Что делать, если заловка монстр не только ко мне, но и ко второй снохе тоже? Свекровь ее поддерживает. Слава богу мужу за меня. Слава богу, муж за меня она написала, я чуть неправильно прочитал.
1: Я вообще не понимаю таких заловок, которые лезут в отношения своих братьев. Я сама заловка. Да. Вообще никогда не лезу. Но все равно на меня женьгишка там обиделась на что-то, что-то я там не то написала моему брату, а она, оказывается, читает все его переписки. Вообще это очень странно.
0: Вообще странно, да.
1: Я вот не знаю, я вот летом поеду туда, вот как мне с ней общаться, Тосечка, вот посоветуй. Вот она на меня обиделась, со мной 2 года не общается.
0: Да сделай вид, как будто ничего не произошло.
1: Да?
0: Да.
1: Но она же обижается, она показывает, что она обижается на меня за какую-то мою переписку. Хотя эту переписку она сама прочитала. Зачем ты читаешь переписку своего мужа со мной?
0: Во-первых, смотри, это некрасиво, что она прочитала.
1: Очень некрасиво.
0: Это некрасиво мужу, что он, ну, точнее, брату, да? То есть, что он ее как-то не осадил, да, в этом плане?
1: Да.
0: Поэтому приезжай, как будто ни в чем не бывало, и все.
1: Все, молодец, спасибо.
0: Вообще не парься.
1: Я и хотела
0: узнать. Это, понимаешь, смотри, это ее проблема, что она обижается на тебя, а не твоя.
1: Ну да.
0: Если хочется обижаться, смотри, если она хочет обижаться, она может выбирать это, чем приятное общение с тобой. А оно с тобой бывает приятным, я знаю.
1: Да? И как,
0: ну да.
1: Да,
0: да, я знаю, когда ты, например, кого-то ты ценишь, ты его одариваешь.
1: Да,
0: ты
1: я всегда прекрасно, я ей подарки и привожу, деньги привожу.
0: Ты никогда в гости не придешь с пустыми руками.
1: Никогда. Я вот ты это же видел, как я в гости хожу?
0: Она, я не знаю, она готова себя продать, купить. Ну, нет, это, конечно, шутку, да.
1: Не, если бы покупали, почему бы и нет? Так,
0: смотри, я сейчас продам.
1: Себя продать, так еще?
0: Так вот, и, ну, то есть, я вот за тебя могу сказать, что ты никогда не приходишь там без внимания. Поэтому я не знаю, что она там обижается. Вот ее право выбрать лучшее общение, чем вот такую
1: фигню. А, кстати, я не понимаю заловок, которые вмешиваются в жизни своих братьев, да, келинок или женьгешек вообще.
0: Тебе написали: Эльвира, вы богиня.
1: Спасибо.
0: Да. О, смотри, у кого-то прорвало на родственников.
1: Давай, озвучивай.
0: Да, могу?
1: Да.
0: Хорошо.
1: Очень большое сообщение на полпланшета, ребят, готовьтесь.
0: Здравствуйте. Хочу поднять тему отношений со свекровью. Была ситуация, когда в семье мужа случилась тяжелая болезнь близкого человека. Я тогда очень много помогала. Ухаживала, кормила, была рядом, поддерживала. Хотя это было морально очень тяжело. Делала это искренне, потому что считала, что в трудный момент семья должна помогать друг другу. Спустя время в одной серьезной ссоре свекровь сказала, что она якобы всегда все делает для нашей семьи, а в ответ не получает ничего. Я не выдержала и напомнила, что когда семье нужна была помощь, я была рядом и делала все, что могла. Но услышала фразу: «Это был твой выбор. Если делаешь добро, не нужно потом об этом вспоминать». И меня это очень задело. Не потому, что я ждала благодарности или похвалы, а потому, что одним предложением будто перечеркнули все мои старания и мои человеческие участия, мое человеческое участие. Скажите, нормально ли чувствовать обиду в такой ситуации?
1: Нормально.
0: Или действительно, если помог от души, нужно просто молчать и никогда об этом не вспоминать, даже когда твой вклад полностью обесценивают?
1: И то, и другое.
0: Не общаемся с ней сейчас.
1: И то, и другое нормально.
0: Вы знаете, смотрите,
1: Но знай. Когда ты за кем-то ухаживаешь, это вообще, в принципе, дело такое не совсем благодарное,
0: да.
1: И благодарности ждать не стоит.
0: Ты знаешь,
1: это такая история.
0: Да. Но видишь, тут свекровь же сказала, что она якобы все для них делала. То есть она же акцентирует на этом. То есть ее право было тоже на этом.
1: Она просто отзеркалила.
0: То есть если бы тогда в первую очередь то, что свекровь делала там добро, ей надо было сказать: тогда зачем вы говорите, если вы делаете добро, зачем вы сейчас об этом говорите?
1: Ну, обычно свекровь реагирует как: ты меня упрекаешь, ты меня попрекаешь.
0: Вот, поэтому...
1: Или же есть такие родственники.
0: Поэтому, милая девушка, не переживайте, туше надо было сказать.
1: Ребят, есть такие родственники у меня, когда ты им даешь деньги, даже там влезаешь в кредиты и даешь им деньги, помогаешь, а потом, когда тебе говорят: ты нам не помогаешь, а ты говоришь: как это не помогаю, я же вот
0: вам
1: деньгами помогала. Мне знаешь, что отвечают?
0: Что?
1: Ну, ты же помогала, потому что у тебя есть деньги и возможность, а у нас их
0: это
1: не было.
0: Это вообще странно,
1: вообще странно.
0: У каждого человека, да...
1: Могла бы и не помогать. Чем вот так меня упрекать? Такие же родственники тоже есть.
0: О, это вообще, да.
1: Могла бы и не помогать. Или: да если б я знал или знала, что ты так будешь говорить и упрекать меня, я бы тогда вообще у тебя ни копейки не взяла. Хорошо, верни мне деньги. Вот, мне такой ответ.
0: Ты мне всегда так говоришь.
1: Вот, я тебе так тоже говорю.
0: Ну, иногда ты мне просто так шантажируешь.
1: Здравствуйте, немного не в тему. Кто потерял телефон в такси Redmi, пусть на него позвонит и заберет.
0: Друзья, если кто-то нас слушает и, да, потерял телефон Redmi, напишите, позвоните на свой телефон, и вам вот автовладелец отдаст его обратно.
1: Да, вот такое сообщение.
0: Честный
1: сейчас,
0: человек.
1: Наверное, меня многие захейтят, но я скажу. Салем салу, это смысл в том, что когда ты делаешь, то получаешь в ответ бата, благословение. А многие взрослые говорят, там, бакатбол и так далее, да, то есть от этого ничего мы не теряем. Я делала салем салу, пока моя свекровка сама не отменила, так как мы живем вместе. Родственники со стороны мужа хорошие. Со свекровкой бывают стычки. У нас характер одинаковый. Так что мы все высказываем потом. Мы все высказываем и потом живем дальше. друг другу они все высказывают, да, я бы так поняла. Еще я так и Линка, которая в выходные спит до обеда. Свекровка в это время кормит детей и смотрит за ними. Потом я просыпаюсь, она мне и чай нальет, и поесть положит. В будние дни ужин приготовит и посуду помоет. Родственники мужа – это мои. А мои – это его родственники мужа.
0: А мои – это его родственники мужа.
1: Ну, так, типа, родственники мужа – это мои, а мои – это его родственники мужа. Непонятно. Ну, ладно. Ну, если тебе нравится, пожалуйста, никто тебя осуждать не собирается. Она вот пишет, что меня сейчас, наверное, многие захейтят. Да никто тебя хейтить не будет. Тут... Мы вообще не из тех людей, кто будет хейтить тебя за какое-то инакомыслие. Но это если не касается какой-нибудь жести. Там,
0: да.
1: Когда вы оправдываете какое-то насилие и прочее.
0: Естественно, без жести.
1: А тут, так, конечно, у каждого это выбор человека... каждого, пожалуйста.
0: Да, и у каждого есть свое мнение, и оно имеет место быть, почему
1: да,
0: бы нет.
1: Да, пожалуйста. Пожалуйста, ребята, мы никого не будем.
0: Да.
1: Так, все, пишите нам по теме. Тема сегодня такая.
0: Ваше отношение к родственникам мужа,
1: ваше взаимоотношение,
0: жены.
1: Да?
0: Ваше взаимоотношение по...
1: Что с тобой? Что?
0: Закоротило.
1: Что с тобой? Просыпайся.
0: Нет, я знаешь, что подумал? Вот по 10-бальной шкале у меня тогда 10.
1: Что?
0: И, ну, классно все. И знаешь, я себя поймал на мысли, что я, оказывается, мне повезло. И, ну, я вот слушаю наших слушателей. Сообщение.
1: С чем повезло?
0: С родственниками жены.
1: Вот так бы и сказал.
0: Ну,
1: вот нормально формулируй.
0: А, ладно.
1: Но
0: хорошо.
1: Вообще тебе не задавали вопрос, чтобы ты на него отвечал.
0: А я его...
1: Я сказала,
0: нет,
1: тема какая.
0: Я
1: в голове, пожалуйста,
0: я, понимаешь, я в голове, я в голове себе
1: Антон,
0: его задал и ответил.
1: Соберись, тряпка. Выдай тему.
0: Тема у нас сегодня такая. Ваши взаимоотношения с родственниками жены, мужа. Пишите 8-700-107-10-22.
1: Молодец.
0: Спасибо.
2: Весна, васаби, и жить стало теплее.
3: Energy FM Жарнама.
4: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы маңсапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Хочешь еще один способ почувствовать весну? Слушай «Васаби» с Азаровой и Павловым. Часто судьба подает тебе сигналы. Тихо, без каких-либо инструкций. И прямо сейчас тебя научат их понимать. В утреннем шоу «Васаби» особые приметы.
1: Ну давай, приметы свои никому не интересные.
2: Что нельзя и что можно делать 19 мая.
1: О, хорошо, давай.
2: Итак, нельзя уходить из дома в ссоре. Это считалось очень плохим знаком. Говорили, ссора в дорогу к тяжелому пути. Поэтому перед поездкой старались помолчать, успокоиться или помириться. Нельзя давать пустые обещания. Особенно на эмоциях, ради выгоды, чтобы понравиться. Считалось, май запомнит слова. Нельзя пересчитывать деньги поздно вечером. Старая бытовая примета. Верили, вечерний пересчет денег может разбудить лишние расходы. Также нельзя сегодня сидеть в полной темноте. В степной традиции вечером старались зажигать лампу, свечу или хотя бы небольшой свет. Это связывали с сохранением домашнего спокойствия. Нельзя смотреться в зеркало в раздражении. Считалось, зеркало запоминает настроение. Поэтому утром сначала умывались, открывали окно, успокаивались и только потом собирались. Нельзя ломать ветки и портить растения без причины. Это считалось неуважением к весне и будущему урожаю. Теперь, что можно делать? Итак, 19 мая лучше всего отправляться в дорогу или начинать движение. День считался благоприятным для поездок, новых маршрутов, смены обстановки, первых шагов в новом деле. Главное – выходить из дома спокойно, без ссоры. Еще что можно – работать с водой. Очень необычная примета дня. Хорошо мыть окна, стирать, умываться прохладной водой, очищать дом. Вода 19 мая считалась символом обновления и снятия усталости. Так что сегодня все занимаемся вот такими водными процедурами. Также полезно сегодня ухаживать за тем, что уже растет. Не столько, как сажать новое, сколько...
1: Ухаживать, да, за мной, ухаживать. Я расту, но вшит.
2: Теперь разбирать старые вещи. Важно не в злости и не хаотично. Можно пересматривать одежду, избавляться от ненужного, чинить сломанное. Также сегодня хорошо медленно начинать утро. 19 мая не любил резкой суеты, поэтому старались не выскакивать в раздражение, не начинать день с ругани, не спешить с первыми словами, а размеренно и спокойно выходить из дома, из квартиры.
1: Так.
2: Также полезно восстанавливать связи, хорошо писать тем, с кем давно не общались, мириться, благодарить людей. Этот день связывали с возвращением потерянного контакта. И вот знаешь, есть еще необычные приметы. Если кошка умывается у двери, гостям или новостям.
1: Это же всегда так.
2: Если утром пролился чай, день будет шумным и разговорчивым. И если вы услышите птицу сразу после пробуждения, к важной новости в ближайшие дни.
1: Все? Спасибо. Да. Так, перехожу к вашим сообщениям по теме. Тема сегодня такая. Какие у вас взаимоотношения с родственниками своей супруги, супруга? Так, доброе утро. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте, пожалуйста.
2: Здравствуйте, пожалуйста. Интересно.
1: А родня моей жены, все в другом городе, видимся раз в несколько лет. С одной стороны, тихо и спокойно, с другой, на выходные некуда своих отправить погостить.
2: Ну, я погостить, ну, я, ну...
1: Я на тебя смотрю, да, ну, я ты жду... сидишь, молчишь.
2: Нет,
1: ты с кем переписываешься?
2: Я ни с кем не переписываюсь.
1: У тебя переписка в WhatsApp открыта.
2: Нет, я закончил это...
1: У тебя в WhatsApp открыта переписка. Кто такой Иван?
2: Какой Иван там?
1: Ты с Иваном общаешься.
2: Нет.
1: Максим.
2: Нет, смотри. Я в групповом чате, да, там у нас кто-то мусор выкинул. И
1: да?
2: Пишут, что с моего этажа. И я хотел просто написать, что это не мы. Вот.
1: Тебе нужна пауза? Давай, я сделаю
2: Можно?
1: Музыкальную паузу,
2: да.
1: Чтобы ты ответил в
2: Спасибо.
1: Чате.

0: Фрунзе. Юмор Павлова.
1: Ребята, я всех призываю потерпеть.
2: Почему?
1: Этот позор, этот испанский стыд, рука-лицо.
2: Но
1: будут
2: не
1: прямо сейчас шутки. Вот ты просил вне эфира, давай мою рубрику «Шутки», я буду шутить, у меня много шуток. Ну все, вот, точечка. Давай.
2: Зачем Кирилл и Мефодий придумали алфавит? Чтобы офтальмолог смог проверить их зрение. Как аккуратно намекнуть жене, что она поправилась? Скажите, что она выглядит так элегантно, словно сошла с полотен Рубенса.
1: Это шутки, но это не шутки, Антон, это
2: шутки.
1: Некрасиво.
2: Это шутки.
1: Хорошо.
2: Мужчины боятся жениться в двух случаях. До свадьбы и после развода. Мы такая прекрасная пара, только ты все портишь. Это про нас. Если муж сквозь сон наш начал шептать имя другой женщины, попросите прошептать и ее фамилию. Олег так виртуозно играл на рояле, что соседи берегли его руки и били его только по почкам. Трудно найти приличную девушку. Еще труднее такой ее оставить. Начинающий астрофизик обнаружил новую черную дыру, но потом догадался снять крышку с телескопа.
1: И ведь он по-настоящему смеется, ребят.
2: Если вы пришли домой и на полу грязь, значит, дети не помыли пол. Если вы пришли домой и на полу мокрая грязь, значит, дети помыли пол. Ой. Синоптики клянутся, что лето будет малоснежным. Мама, я клянусь, говорят. Ладно, заложила нос, теперь не знаю, какие носки чистые. Значит, проверится.
1: Все?
2: На ковид. Еще одна. Человек может вынести все, если снять охрану с проходной.
1: Все? Нет?
2: Да.
1: Или еще?
2: Я могу, в принципе, еще так
1: бесконечно. Ну давай еще.
2: Хотите зажигать всю ночь? Вам к нам, котельный номер 8, срочно требуются кочегары. Чем отличается загадочная женщина от долбанутой? Загадочную хочется разгадать, а долбанутую долбануть. Ну это же шутки же, ну что ты. А из шутки песен слов не выкинешь.
1: Продолжай, тут говорят, пусть продолжает.
2: Мой способ сохранять физическую форму — аккуратно упаковывать ее в жировую прослоечку. Видимо, ты так и ждешь.
1: Вот так, подожди, что ты сказал?
2: Для
1: меня что ты сказал?
2: Нет, вообще ничего не говорю. Видимо, я говорю, это шутки. Что там было? Мой способ сохранять физическую форму — аккуратно упаковывать ее в жировую прослоечку. Просто ты упакованная женщина.
1: Ну так-то да.
2: Да, все. Артем настолько любил роскошь, что не дожидался скидок на Ролтон. Главное условие при приеме на работу гробовщиком — никаких отношений на работе. Понимаешь? Никаких отношений на работе.
1: Сидит счастливый, весь в слезах и соплях.
2: Ну, гробовщик — отношения на работе. Ладно. Что делать, если ты пошутил, но никто не посмеялся? Управлять самолетом молча.
1: Ага. Все?
2: Сейчас, подожди, нет, я могу
1: нет,
2: продолжать.
1: Еще. А, ну продолжай, хорошо.
2: Робинзон Крузо чувствовал себя на острове, как в офисе. Чтобы бухнуть с коллективом, приходилось ждать пятницу. Если у вас нет тараганов в голове, возможно, они утонули в каше. Либо тараканы, либо каша, понимаешь? О, свадьба в большом городе — это когда две одинокие души решают, что жить вместе дешевле. Экономней. Ладно. Чтобы вспомнить свои паспортные данные, пришлось перезванивать мошенникам. Катя пела колыбельные настолько плохо, что Артемчику приходилось засыпать до того, как мама запоет. Вот маме повезло. Если девушка разговаривает только гласными, значит, она согласная. Все, убирай, не могу.
1: Все, наконец-то. Спасибо.
2: Я лопну.
0: весна на дворе.

0: весна. Утро. Васаби.
1: Как же...
2: Ты слишком долго шутил,
1: да,
2: поэтому
1: как же незаметно
2: пришлось
1: с вами пролетело
2: включить
1: время.
2: Два да. трека. Ребят, все, прощаемся с вами уже до завтра.
1: Надеюсь, я
2: желаю вам прекрасных отношений с вашими близкими и родными, и чтобы вы от общения получали только удовольствие и счастливые да. моменты своей жизни.
1: Потому что ее нужно тратить потому что только на это.
2: Потому что. Антон Павлов, Эльвира Азарова.
1: Всегда вашего, Саня.
2: Прощаемся с вами до завтра.
1: Пока-пока.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Подробности и бронирование. Плюс 7-702-556-77.
2: Когти.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Подробности и бронирование. Плюс 7-702-556-77. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.
2: Energy FM. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. I better

0: Energy FM de Жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее. Energy.

0: FM. Energy FM di Жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Подробности и бронирование. Плюс

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Подробности и бронирование. Плюс

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Подробности и бронирование. +7 702 556 77.

0: Energy FM є Жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Подробности и бронирование. +7 702 556 77.
2: Hey, this is KDDK. You're listening to my new single with Arilena Ara, Last Train to Paris, on Energy FM. What's up, Kazakhstan?

0: вертушками, диджей Мунтакс, а также специальные гостевые миксы от тех, кто помнит, как звучал настоящий прайм-тайм. Винил, проверенный временем.
1: Всем привет! Сегодня вторник, 19.00. Меня зовут DJ Мунтакс. Сегодня я буду ставить вам старые пластинки, от которых у вас просто захватит дух. Вы вспомните свои походы в клуб середины 2000-х. Зажигательные мелодии, до боли узнаваемые биты, ну и, конечно же, отличное настроение. Моя игла уже шуршит по первой дорожке. Погнали!

0: Ну что же, дорогие друзья, пришло время прощаться. С вами сегодня был DJ Moontex. Услышимся на следующей неделе, ровно во вторник в 19:00.
1: Ты слышишь этот трек? Это не просто звук. Это эпоха, когда бас качал без компромиссов, когда синты пилили воздух, когда

0: диджей Мунтакс, а также специальные гостевые миксы от тех, кто помнит, как звучал настоящий прайм-тайм. Винил, проверенный временем.
1: Хаус-стрим Сигжи Шоу Вас. Хаус-стрим Аганонаста. Тек Энерджи ФМД.

Oğlum Abanday, sürme ben deysen deriz. Ketem zav, ay kete.